вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Мы с тобой синхронизировались. Наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, тогда я. Ты красивая самая. Я подмигну и мы валим вместе на дому залипаем. Мы не прогадали всем средний палец. Наш союз уникален. Открывай компарик.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

предложение супервыходных в Lidl. С 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. На ассортимент свинины с Lidl Plus скидка 25%. Lidl стоит того.

0: подключаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.

такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Лидл. Свекла 1 килограмм 29 центов. Утка, начиненная грибами и крупой, 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Лидл.

0: Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 401 61.

0: Līst. Spilva. Labi iet kopā.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке. Зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. На ассортимент свинины с Lidl Plus скидка 25%. Lidl стоит того.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Та самка собирается открыть собственный музыкальный лейбл и объявила о поиске ассистентки. Люся Чеботина совместно с группой «Ленинград» представила новую песню «Оша М». «Оша М» расшифровывается как «огромный шикарный мужик». Сингл выпустила Люся Чеботина.

треку. Написала Наталья Ионова в соцсетях о своих ощущениях от песни «Нож». Еще состоялась премьера сингла Наташи Королевой и Стаса Михайлова «В народе называется любовь». Исполнители осуществили релиз сингла совместно с лейблами Phoenix Music и Lotus Music. Мы долго шли к этому дуэту. История, которую мы рассказываем в песне, это тайна двух людей, вспышка чувств, оставляющая в памяти особенные воспоминания и неповторимый трепет в душе. Подобное может случиться с любым человеком нежданно-негаданно. То, что в народе называется любовь. Спасибо Стасу за удовольствие творить вместе музыкальную историю.

0: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
1: Aizvien domā par jaunu ierīci iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: 7bet. Весь октябрь. Следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Supernova. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas. Zemnieku ar Maksimā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maksimā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maksimā.
4: Hē, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nese izīvošu.
5: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Roborock. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
6: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
7: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Среда начинается с правильной остановки.
9: Автостопом.
10: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
8: Начни утро с программой «Автостопом». А своим автомобилем выбирай MG. Современные экономичные гибриды.

Группа U2 анонсировала выход своего нового альбома «Карнавал де Луз». Релиз пластинки, которая станет 16-й в их дискографии и первой за 9 лет, запланирован на 13 ноября 2026 года. Альбом спродюсирован Джей Кнайфом Ли, включая 12 композиций, в том числе ранее выпущенный сингл «Street of Dreams» и дуэт спокойной Долли Партон. Среди других участников записи Брайан Ина, Мартин Гаррикс и Даниэль Лануа. Дополнительным продюсером

дает композиции легкую светлую меланхолию. Мягкий обволакивающий танцевальный бит не давит на слушателя, а плавно ведет его за собой. Отличная запоминающаяся мелодия органично переплетается с прозрачным и глубоким звучанием, создавая ощущение чистоты и пространства. Ну и наконец, Triticum представил новый трек Soledad. Это больше, чем просто музыка. Это приглашение замедлиться. Испанские строки, звучащие сквозь мягкий осенний грув, напоминают о том, что одиночество — это не страшно. Это просто часть пути. Заваривайте чай.

декабря. Действие сюжета разворачивается в Англии конца 18 века. Семья Беннетов пытается найти обеспеченных кавалеров для 5 дочерей. Их размеренная жизнь кардинально меняется, когда по соседству начинает жить солидный джентльмен Бингли. С одним из друзей

0: Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на Топ-радио. Это «Звездный дайджест». Никуда не уходите.
1: Кинолента. Кинолента. Топ-мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ-20.
2: Это Топ-20. Топ-радио. Седьмая позиция.

Ну а HBO не собирается выпускать новые сезоны сериала «Гарри Поттер» каждый год. Глава HBO и HBO Max Кейси Блой заявил, что канал постарается максимально сократить паузы между сезонами, но двухлетнего разрыва между ними также не будет. Точные даты следующих сезонов пока не определены. Ранее предполагалось, что 7 сезонов экранизации

этого еще и отработал 2 часа шоу. Певец Мистер Кредо снова собирает популярные залы из-за всплеска интереса к его творчеству среди зумеров. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш. Звезда 90-х возобновил концертную деятельность после 7-летнего перерыва. Мэш отмечает, что основной

не упоминается. В свою очередь, солистка группы «Город 312» Ая, настоящее имя Светлана Назаренко, вышла на связь в Инстаграме и рассказала о положительной динамике выздоровления после инсульта. По словам Назаренко, у нее начинает восстанавливаться голос. Она лечится со специалисткой фониатрического отделения и попробовала на себе новый прибор, улучшающий налаживание нейронных связей головного мозга. Есть хорошая

0: Proti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā liellopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi.
1: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Это надо слышать. В магазинах Дрогас популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогас. Почувствуй красоту.
3: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 €99 и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 €. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 28 сентября. Филе минтая в панировке Ocean Sea 800 грамм 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

любови к нашей милой малышке Лене написала Тэй. Напомним, Тейлор и Тэй познакомились, начали встречаться в 2018 году. В 2021 они обручились, а в ноябре 2022 года поженились. И после

где можно посмотреть момент, после которого эта песня вошла в историю. Компания стала официальным музыкальным и видеопартнером MTV Video Music Awards 2026, заключив соглашение с Paramount. Внутри Spotify

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
1: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогос. Почувствуй красоту.
2: Среда начинается с правильной остановки. Автостопом.
3: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А своим автомобилем выбирай MG. Современные экономичные гибриды.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
2: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
4: Labdien, virši!
5: Labdien! Mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienākas žetons.
4: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos. Virši!

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.